0: принцик, это принцик.
1: Принц Крутмюль. Тил принцик, тил принц Крутмюль. Ра-та-бэ, бэ. Ру-ти-то-ху. Тил принцик, тил принц Крутмюль. Тил принцик, тил принц Крутмюль.
0: Ра-та-бэ, бэ.
1: Ра-та-бэ, цэ. Фимс, бэ, бэ, цэ, ху.
0: Ху, цэ, бэ, бэ, бэ, фимс.
1: Okay. Things better take it. Okay.
0: Things better take it.